0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Ronda de fandangos por Soleá. Pepa de Benito y Tío José el Negro con la guitarra de Antonio Ojero.